0: ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱛᱤ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱱᱤᱭᱟᱹᱜᱮ ᱰᱮᱝᱜᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱯᱨᱟᱛᱷᱚᱢᱤᱠ ᱥᱤᱢᱴᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱮᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱟᱵᱟᱨ ᱛᱷᱤᱨᱚᱜᱼᱟ
1: ᱟᱨᱚ
0: ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱰᱨᱚᱢᱮ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱵᱮᱥᱤᱨᱵᱷᱟᱜᱽ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ
1: ᱟᱫᱚ ᱟᱨᱚ ᱵᱮᱥ ᱴᱷᱤᱠ ᱵᱩᱡᱽ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱮᱫᱞᱮᱠᱟ ᱢᱟᱭᱟᱝ ᱯᱚᱨᱤᱠᱠᱷᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
0: ᱢᱟᱭᱟᱝ ᱯᱚᱨᱤᱠᱠᱷᱟ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢᱮ ᱥᱚᱱᱫᱮᱦᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱚᱱᱫᱮᱦᱚ ᱯᱚᱨᱮ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱯᱚᱨᱤᱠᱠᱷᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱤᱱ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱪᱤᱠᱤᱛᱥᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ
0: ᱚᱵᱚᱥᱥᱳᱭ ᱪᱤᱠᱤᱛᱥᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ